Legendários. Шаг за шагом только дождями, между мамой мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, так запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, здесь люди скажут, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги, я вижу мрак, панический страх. Закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Третий шаг, полет в небеса, запущена золотая стрела. Случайный старт, смерть реинкарнация, движение. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене. Повторяю.

Imaginarios. Шаг за шагом только вид дождя Между домами мой друг и брат играет ноту в них Наша жизнь, так запомним, словно сказочная пыль Виртуальность, реальность, ведь здесь люди скажу, когда будет страшно Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам Шаги я вижу мрак, панические страхи закрываются мои глаза Любовь, поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало Третий шанс, полет в небеса запущена, золотая стрела Случайный старт, смерть реинкарнация, движение Я в ритм дождя, падает слеза Горький лайм, одиночество, печаль Тени на стене, повторяю

наша жизнь. Это сага моей жизни. Сага моей жизни. Кровь по рукам, шаги, вижу мрак.

наркоты, еще и алкоголя. Вот живые мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны underground вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. Из каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна.